0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ну и всем доброго утра. Остается только пожелать 7 часов 7. Он хотел сказать минут, но нет. На пару минут, друзья, поспешил. 7.03, это Смотри Радио. Это телеканал, который дополняет твое окошко. Ну и дает возможность, конечно, смотреть не только напрямую за окно, но еще и в другие города и на всю территорию Оренбургской области. Желаю тебе удачи. Впереди BTS, много музыки и хорошего дня.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов, ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Время поговорить о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до 27. В Ясном плюс 16, днем до 28. В Повандыке, Медногорске плюс 17, днем до 24. В Оренбурге плюс 18, днем до 23 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Last Friday Night, песня в стиле поп-рок, исполненная американской певицей и автором Кэти Перри. Была написана самой Перри вместе с доктором Люком и Максом Мартином в далеком, друзья, 2011-м.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое. Для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

А вот и нет, портачил немножко. Ну, понедельник день тяжелый, я, наверное, эту фразу хотел анонсировать, друзья. Не унываем, человек пишет. Никнейм сложный, тут HVA написано. Ну, кем бы вы ни были, как бы вас в реальной жизни звали, вы абсолютно правы. День непростой, но с общением на Смотри Радио как-то интереснее и веселее. Вот тут у нас пишет человек Ади.

Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол» профессионально. Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас вот.

0: Ейске плюс 20 градусов, днем до 27, в Ясном плюс 18, днем до 28, в Ковандакеме-Нагорске плюс 17, днем до 24, в Оренбурге плюс 19, днем до 25 градусов, дождь. Возможно, на всей территории, да, Восточного Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Накануне Дня памяти и скорби Орск вновь присоединился ко всероссийской акции «Свеча памяти». Несмотря на испортившуюся погоду и моросивший дождь, жители города пришли в сквер славы, чтобы отдать дань уважения миллионам павших в годы Великой Отечественной войны. Орск, удостоенный звания «Город трудовой доблести», внес неоценимый вклад в общую победу, работая в глубоком тылу и снабжая фронт всем необходимым. Средний размер пенсии неработающих россиян в мае 2026 года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась более чем на 1500 рублей. Также уточняется, что средний размер пенсии работающих граждан в мае составил 23 тысячи. А в России четверть ломбардов рискует закрыться или быть поглощенными более крупными участниками рынка в 2026 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Почти 50% ломбардов завершили 2025 год с отрицательной или практически нулевой рентабельностью. При этом спрос на их услуги постепенно возрастает. Хорошие показатели наблюдались у крупных сетей, имеющих доступ к дешевому кредитованию. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас. Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 3537. Промокод. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

0: всегда важен результат.
1: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 20 градусов днем до 27. В Ясном плюс 18 днем до 28. В Ковандыке Медногорске плюс 19 сейчас днем до плюс 24. В Оренбурге плюс 20 днем до 24 градусов. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Расписание международного аэропорта имени Гагарина в Оренбурге утром 22 июня изменилось. Это следует из данных электронного табло. Проблемы возникли с вылетами в Москву, Сочи и Анталью. Отменен рейс в Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в 11:45. Еще два рейса в Москву задержаны. Также задержан рейс авиакомпании «Кар» в Сочи. Причиной стали ограничения, введенные Росавиацией. В нескольких регионах России за опасности атаки беспилотников действует план «Ковер». По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в ближайшие дни погода в Оренбургской области окончательно испортится. Поле высокого атмосферного давления отступает, и над регионом установится высокий циклонический вихрь с большим массивом облачности. На большей части территории области пройдут дожди с грозами. Наиболее интенсивные будут отмечаться в западных районах. Там будет проходить центр циклона. Приток солнечного тепла снизится, а температурный фон, который сейчас ниже многолетней нормы, продолжит понижаться. Доля одобрения по заявкам на розничные кредиты с начала 2026 года выросла и к началу лета приблизилась к 25%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными средствами. Ставки по кредитам остаются высокими. Значительные ежемесячные платежи ограничивают доступ к заемным средствам для существенной части россиян. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский Централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: хит на все времена.
1: Ну и трек «Stop» под названием, вернее, наоборот, трек под названием «Stop» от Console Training, главное не путь. 2008 год, хит был записан при участии Хуана Каловы, слушаем.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в Орске плюс 21 градус, днем до 27. В Ясном плюс 20, днем до 28. В Ковандаке Медногорске плюс 21, днем до 24. В Оренбурге плюс 20, днем также до 25. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На востоке Оренбургской области 3 груженных щебнем вагона сошли с рельсов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Авария произошла накануне вечером. Вагоны сошли с рельсов во время движения маневрового состава. По предварительным данным, причиной инцидента стало намывание грунта вблизи железнодорожных путей. Пострадавших нет. В Орске набирает в этом году на обновление трасс выделили больше 215 миллионов рублей. В работе уже 2 участка, которые много лет доставляли неудобства автомобилистам. О работах рассказал глава города Артем Воробьев. Сейчас ремонтируют улицу Металлистов. Она давно стала головной болью для водителей. Вместе с ней приводят в порядок и перекресток с проспектом Мира. Общая протяженность этих 2 участков 3 километра. Параллельно ищут подрядчика для ремонта улиц Макаренко, Народовольцев и Рабочая Крестьянской. Иран не откроет Ормузский пролив до выполнения ряда условий. Об этом со ссылкой на источник сообщает иранское агентство. По его данным, для возобновления судоходства Тегеран требует прекращения огня на всех фронтах, разморозки иранских активов за рубежом, отмены блокады и получения разрешений на экспорт нефти. Источник подчеркнул, что одного лишь снятия морской блокады недостаточно для открытия пролива. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: 22 июня на календаре понедельник, особенный день, проводим его чуть тише, чем остальные, ну и я думаю, вы все прекрасно понимаете, почему. Остается только музыкой разбавить этот день и наполнить его общением. Портал смотри.радио. Всем хорошего дня.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техний день здесь разный море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 21 градус днем до 27, в Ясном плюс 20 днем до 28, в Ковандыке-Медногорске плюс 21 днем до 24, в Оренбурге плюс 20 днем до 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья.
8: Реклама.
9: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей. За килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9. Зажечь

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала 2026 года в Оренбургской области произошло 20 происшествий на водоемах и более 1500 техногенных пожаров. В связи с этим региональные власти поручили территориям усилить профилактическую работу с населением и повысить контроль за безопасностью. Жертвами несчастных случаев на воде стали 12 человек, в том числе 3 детей. Спасателям удалось спасти 12 человек, среди которых 6 несовершеннолетних. Управление Рослесхознадзора по Оренбургской области провело проверку под карантинной продукции с Узбекистана на складах временного хранения. В результате были обнаружены партии абрикосов, нектаринов и персиков, зараженных восточной плодожоркой, опасным карантинным вредителем. Лабораторные исследования подтвердили наличие вредителя в указанных партиях фруктов. В соответствии с карантинным законодательством ввоз зараженной продукции был запрещен. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Также россияне учитывают стоимость жизни в новом городе, расходы на сам переезд и надежность работодателя. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Среди россиян от 18 до 24 лет ради работы переезжал примерно каждый восьмой. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: реклама. Знает наш адрес каждый город и житель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейну, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов, перекись водорода 5 литров, 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров, 159 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.

0: Рекс в эфире. Друзья, с треком New Religion. А мы пока немного ваших сообщений. Тут у нас с Дальнего Востока, с Камчатки, присылает сообщение Дим Хованцев. Доброе утро, хорошего настроения, спасибо большое. Сергей Иванович, также у нас есть послание для Ирины, который желает хорошего начала отпуска. Ирина, неприятно, но тем не менее мы за вас рады. Пока давайте послушаем Джаспера Форкса, Хульдей Бой и много о погоде.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол, профессиональная защита, всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Давайте поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 23 градуса, днем до 27. В Ясном плюс 22, днем до 29. В Ковандаке, Медногорске плюс 23, днем до 24. В Оренбурге плюс 20, днем до 23. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру. И также не забывай, что дождь возможен на всей территории Оренбуржья.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Этим летом в Орске оборудовано только одно официальное место для купания – пляж в парке строителей на озере Песчаном. Там территория проверена и обработана от насекомых, дно озера очищено, а для удобства отдыхающих созданы все необходимые условия. Безопасность на воде обеспечат дежурные спасатели. В Оренбурге задержан 39-летний местный житель за кражу почти 39 тысяч рублей из шиномонтажной мастерской. Мужчина, ранее судимый, работавший там, похитил деньги для ставок, но потерял их прямо по дороге обратно. Владелец мастерской обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Власти России смягчили подход к регулированию искусственного интеллекта. В финальной версии законопроекта отказались от жестких ограничений на использование иностранных нейросетей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на текст закона. IT-системы в чувствительных сферах, включая госуправление, критическую инфраструктуру и государственные информационные системы, где уже внедрены иностранные решения, смогут продолжать работать на них до 2032 года. Главное условие – хранение и обработка данных на территории России. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Понедельник, день непростой, вы это знаете и без меня, но настроиться нам нужно. Музыка наш главный помощник, помогатор, как в том самом мультфильме. Так что давайте им пользоваться максимально активно. Дэвид Гетт покажет нам, что же такое Ибица. Также Майк Постнер с ним, краски, про оранжевое солнце споют, его предостаточно. Филатов, Кэрес и также Амелия Лили.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
2: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.

0: Привык.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Папе на работу.
3: Маме в магазин. А бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
6: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Спектакль окончен, песня, написанная Константином, одним замечательным, и записанная российской певицей Полиной Гагариной. В общем, в 2012 году это произошло, но наш спектакль продолжается на Смотри Радио.

0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Взгляни на мир под другим углом.
13: «Смотри радио». Смотри жизнь. Подробности на «Смотри.ру».

0: двигаемся дальше по этому дню вместе со Смотри Радио, вместе с самыми прекрасными слушателями. И давайте зачитаем еще вот одно сообщение. У нас Зотия пишет. Доброе утро, Орск. Хочу выразить огромную благодарность Максу Мочалову. Спасибо за замечательное проведение свадьбы 21 июня. Всем добра. Вот видите, мы вас радуем не только в эфире, но еще и за ним. Поэтому, Макс, красавчик, вы тоже спасибо, что уделяете такие секунды, минуты благодарности. Я думаю, ему приятно будет. Передадим лирик пока. Послушаем его, Маршмелла, а также Майя Мишель и Авича.
1: Смотри, смотри.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 35-37.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации составил рейтинг городов для переезда, и Оренбург занял в нем 48 место. Итоговый индекс составил 13 баллов, что позволило городу оказаться во второй половине списка среди больших поселений с населением более 250 тысяч человек. В лидерах списка оказались Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск, Владимир, Краснодар, Тюмень и Москва. По сравнению с прошлым годом, когда Оренбург был на 52-м месте, город поднялся на 4 позиции. Депутаты Заксобрания утвердили новый дизайн герба региона. Решение было принято в связи с тем, что старый герб не был официально зарегистрирован и внесен в государственный реестр, что ограничило его использование, например, на монетах. Геральдический совет при президенте Российской Федерации рекомендовал внести изменения в дизайн герба. В результате дубовые листья Андреевской ленты, которые были частью старого герба, будут заменены на ленты элементов орденов Ленина. Все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока. Об этом ведомостям сообщил вице-президент этой организации Дмитрий Горин. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов. На правах рекламы. Уже в эту субботу, 27 июня, на Ириклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте. Пользователь выпускной «Золотые паруса» для лиц старше 16 лет.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом.

0: Лучшее начало рабочей недели — это то, которое прошло в хорошем настроении, с любимой музыкой. Такая есть у нас. Ну и ваши, конечно, теплые слова тоже добавляют нам приятных эмоций. Да, далее Альберт Брайт, также «Снежно». Услышим Иоанну Астензию Билана с эпилогом, а также «Принц Карма» и трек «Light a Beach».
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: хит на все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас DJ Smash. Трек этот, который появился еще в нулевых, 2008 год, в составе альбома IDDQD.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 000.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Так, друзья, несколько ваших сообщений. Александр нам пишет: Никулин, у нас сегодня день памяти и скорби, поэтому почему бы не убрать развлекательные передачи, сделать минут молчания. Александр, вы глядите в корень, так и есть, ни одной развлекательной. Сегодня мы вместе со всеми и также, конечно, чтим и помним. Также у нас сообщение есть от Анжелы. Привет родному Орску из Тольятти. Тем, у кого жара, дождя, тем, у кого дожди, солнце, абсолютно всем здоровья. Прекрасное сообщение. Анжел, спасибо большое. Я думаю, ваши слова, да, конечно, бы всем реализовать. Пускай вот как-то это все равномерно между нами распределится. Услышим мы сейчас Тома Снейра, также Егор Крида, Артикасти и Элвина Брайта.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум, без скрытых условий.

0: 967-597-51-27. Владис, когда важен результат.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день.

0: Их продолжается, в отличие от моего эфира, да, у нас Жень Куликов появляется.
1: Ну, наконец-то появляется.
0: Да, да. Женька, как это, как грибы после даже, не знаю, будет, не будет, но надо смотреть по факту. Вот, Женька появился, удачи
1: появился, тебе. Появился, спасибо
0: большое. Хорошего дня.
2: Давай, пока.

0: Talking about you.
1: Смотри радио. На Урале полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Накануне Дня памяти и скорби Орск вновь присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». Несмотря на испортившуюся погоду и моросивший дождь, жители города пришли в Скверславль, чтобы отдать дань уважения миллионам павших в годы Великой Отечественной войны. Орск, удостоенный звания «Город трудовой доблести», внес неоценимый вклад в общую победу, работая в глубоком тылу и снабжая фронт всем необходимым. Средний размер пенсии неработающих россиян в мае 2026 года достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплата увеличилась более чем на 1500 рублей. Также уточняется, что средний размер пенсии работающих граждан в мае составил 23 тысячи. В России четверть ломбардов рискует закрыться или быть поглощенными более крупными участниками рынка в 2026 году. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Почти 50% ломбардов завершили 2025 год с отрицательной или практически нулевой рентабельностью. При этом спрос на их услуги постепенно возрастает. Хорошие показатели наблюдались у крупных сетей, имеющих доступ к дешевому кредитованию. На правах рекламы. Уже в эту субботу, 27 июня, на Ириклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте в пользователе «Выпускной Золотые паруса» для лиц старше 16 лет. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Ну что, друзья, говорю всем добрый-добрый день. Всем, кто обедать, давайте приятного аппетита. Всем, кто пообедал прошедшего, приятного аппетита. В общем, начнем наш музыкальный, конечно же, марафон здесь на Радио Хит, на Смотри Радио. Давайте будем слушать и смотреть.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.

Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

вот небольшой совет. Знаете, регулярное включение-выключение смартфона может стать причиной ранней поломки аппарата. В общем, журналисты одного медиа заявили, что у некоторых пользователей есть, знаете, привычка, когда вот спать ложатся, да, выключать смартфон. Сказали, что это не обязательно, это не нужно делать, потому что смартфон из-за того, что вы отключаете-включаете, приходит в негодность. Вот так вот. Поэтому давайте-ка, друзья, дальше будем слушать и смотреть радио с хорошими советами здесь. Она 103.7. В твоем ритме. Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Как было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июне.
5: Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол. Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
8: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.
10: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Пока пришло время прочитать ваши сообщения, друзья, здесь на Смотри Радио, кто что прислал. Значит, его прислали: добрый день, всем хорошего настроения. А также вот понедельник день тяжелый, но мы не унываем. Ну, мы правда не унываем, мы продолжаем. Так, как бы, знаете, следующая неделя, вот эта неделя, да, она вот уже у нас полноценная, полная, поэтому давайте-ка будем немножечко потихонечку к ней идти, знаете, к пятнице, потихонечку разгоняться. Поэтому будем по чуть-чуть будем зачитывать все ваши сообщения. Ну, вот, знаете, так вот, немножко на расслабоне. Женя Куликов здесь, никуда не уходит. Дальше вот здесь поставьте, говорит, винтаж про камни. Про какие камни? А, про малахит, наверное, да? Давайте послушаем. В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? «Мегарай». Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. «Мегарай». Выгодно. Покупай.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На улице Воснецова в Орске пьяный пассажир поссорился с водителем такси и ударил его отверткой в шею. Прохожие остановили нападавшего. Таксисту вовремя оказали медицинскую помощь. 32-летнего подозреваемого задержали. Его обвиняют в покушении на убийство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Спасатели регионального управления МЧС России проводят эвакуацию жителей села Козловка Богоруслановского района из-за подтопления дождевыми водами. В селе насчитывается около 100 домов, из которых на данный момент затоплены 12. Сотрудники главного управления МЧС России по Оренбургской области, используя лодки, эвакуировали 12 человек, среди которых было 5 детей. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни с 22 по 25 июня в районах, где ожидаются обильные осадки, может произойти значительный подъем воды в реках. Это может привести к подтоплению отдельных территорий в пойме и низинных участков местности из-за стока воды по склонам. Детское ожирение становится угрозой для России и мира. Об этом РИА Новости заявил сердечно-сосудистый хирург Лео Бакерия. Академик РАН подчеркнул, что основные причины распространения этого заболевания – фастфуд и гиподинамия. Вместе с тем, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на минувшей неделе в интервью РИА Новости сообщила, что темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов в России удалось преодолеть в результате того, что государство вложило значительные средства в организацию бесплатного питания. На правах рекламы уже в эту субботу, 27 июня, на Ириклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте, пользователь выпускной «Золотые паруса» для лиц старше 16 лет. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт. Глубокое дыхание помогает успокоить тело и ум, активируя систему, отвечающую за расслабление. Поэтому давайте вдох, выдох, расслабляемся дальше, друзья. И слушаем, и смотрим радио вместе. Погнали в новый час.
2: Смотри вперед.
0: Смотри. Смотри.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на

0: друзья, заходите на orsk.ru и посмотрите, как было вчера красиво. Арчане зажгли 7000 свечей в память о подвиге тружеников тыла. Накануне Дня памяти и скорби Орск вновь присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». Несмотря на погоду плохую и моросивший дождь, жители города пришли в сквер славы, чтобы отдать дань уважения миллионам павшим в годы Великой Отечественной войны. В этом году памятная церемония обошлась без привычных песен и концертных номеров. Только тишина и пламя свечей. Обязательно все заходите и смотрите.
1: Лето. Это хит.

с тобой иначе. Мне кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая.

Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагиль.

0: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: вот они сообщения, друзья. Анжела написала: привет родному Орску из Тольятти. Там у кого жара, дожди у вас, говорит. А у нас, да, у нас тут дожди. Но это хорошо, знаете, вот потом будет жара. Вы знаете, все вспомним потом вот эту вот дожди. В общем, да, вам тоже огромный привет. Нам говорят, вот солнце вам и абсолютно всем здоровья желает также Анжела. Анжела, вам тоже огромного всего самого наилучшего, солнечного настроения. И дальше давайте смотреть и слушать радио вместе.
1: Поймай нужный ритм.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев встретился с заместителем министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Алексеем Ересько, который находился в регионе с рабочей поездкой. На встрече обсуждался вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры Оренбуржья. Глава региона проинформировал заместителя министра строительства о проводимой работе. Оренбургская область использует все доступные механизмы федеральной поддержки и собственные ресурсы. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в регионе будет обновлено 19 объектов водотеплоснабжения в 13 муниципалитетах. Растет количество обновленных сетей тепло- и водоснабжения. Также Оренбуржье одобрена заявка на реализацию 6 инфраструктурных проектов за счет казначейских кредитов. Правительство Оренбургской области провело межведомственное совещание с органами управления территориальной подсистемы РСЧС, дежурными службами и организациями Оренбургской области. С начала 2026 года зарегистрировано 20 происшествий на водных объектах, погибли 12 человек, и в том числе 3 детей, а также спасены 12 человек, и в том числе 6 детей. Кроме того, с начала 2026 года зарегистрировано свыше 1500 техногенных пожаров, в которых погибли 53 человека, и в том числе 1 ребенок. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев дал указание главам муниципалитетов усилить контроль за выполнением мероприятий, связанных с вопросами профилактики пожаров и происшествий на водных объектах среди населения с использованием средств массовой информации. Сегодня в России День памяти и скорби, дата, посвященная жертвам нацизма и памяти о миллионах людей, погибших в Великую Отечественную войну. В этот день также отдают дань уважения фронтовикам, подпольщикам, партизанам, работникам тыла и мирным жителям, пережившим один из самых разрушительных мировых конфликтов в истории, длившийся 1418 дней и унесший 27 миллионов жизней. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

знаете, друзья, привычка разговаривать с самим собой развивает мышление. И пока вы там тренируете мозг, я поставлю вам хорошую музыку для хорошего настроения. В новый час влетаем со скоростью звука, незамедлительно смотрим и

понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят?

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу плечо врастаем в землю ту.

0: реклама. Солнце, брызги, плеск воды, к речке, но босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон – +7 964 697 51 27. «Владис» – когда важен результат –

0: 5-0-0-0. Код города 3537.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Прямо сейчас в эфире самые свежие приветы. Прямо сейчас вот зачитаю. Привет всем моим друзьям, Сергею, Иринке, Анфисе. А еще хорошего дня и всем счастья, написал Егор. Люблю свою семью, моей тёще огромный привет. Жене и детишкам написал нам Игорь. И привет всем, кто сегодня работает. Огромный привет. Правильно, что слушаете радио Хит, написал нам Ирина. Правильно, да, друзья. А также у нас еще прилетело сообщение. Александр Никулин написал стих ко дню памяти и скорби. Да, действительно, сегодня такая дата, поэтому будем дальше, друзья, смотреть и слушать радио вместе. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, вечером будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 20, вечером будет плюс 19. В Ясном сейчас плюс 20, вечером здесь плюс 18. А в Кундыке, Медногорске сейчас плюс 20, вечером будет плюс 18. И возможны осадки. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте я тебе принесу. Эти твои самолеты.
1: Пусть этот день принесет радость. Смотри радио.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в ближайшие дни погода в Оренбургской области окончательно испортится. После высокого атмосферного давления отступает над регионом и установится высокий циклонический вихрь с большим массивом облачности. На большей части территории области пройдут дожди с грозами. Наиболее интенсивные будут отмечаться в западных районах. Там будет проходить центр циклона. Приток солнечного тепла снизится, а температурный фон, который сейчас ниже многолетней нормы, продолжит поднижаться. В Орске в этом году на обновление трасс выделили больше 215 миллионов рублей. В работе уже два участка, которые много лет доставляли неудобства автомобилистам. О работах рассказал глава города Артем Воробьев. Сейчас ремонтируют улицу Металлистов. Она давно стала головной болью для водителей. Вместе с ней приводят в порядок и перекресток с проспектом Мира. Общая протяженность этих двух участков 3,1 километра. Параллельно ищут подрядчика для ремонта улиц Макаренко, Народовольцев и Рабоче-Крестьянской. Доля одобрений по заявкам на розничные кредиты с начала 2026 года выросла и к началу лета и приблизилась к 25%. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными средствами. Ставки по кредитам остаются высокими. Значительные ежемесячные платежи ограничивают доступ к заемным средствам для существенной части россиян. На правах рекламы уже в эту субботу, 27 июня, на Эриклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте «Пользователь выпускной «Золотые паруса» для лиц старше 16 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

друзья, есть кое-что, что нас объединяет. Я тоже, как вы, не понимал в школе, зачем нам вот геометрия и зачем доказывать теоремы, которые уже давно доказали. А еще нас объединяет любовь к радиохит. Новый час в эфире, друзья. Смотрим и слушаем вместе.

Реклама. Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
4: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

Это были Егор Крид, Артик Асти с композицией «Карма». Да, ничего не делай плохого, и к тебе ничего не возвратится, как говорится, да? Вот, поэтому вот такая вот карма. Ну, а вот, знаете, все любви, все возрасты покорны, как говорится. И вот интересная новость. Представляется в Великобритании. Пожилая пара сыграла свадьбу в доме престарелых после 10 лет романтических отношений. 92-летний мужчина и 85-летняя женщина сыграли свадьбу. Ну, вот так вот, понимаете, это хорошо. Как говорится, что любовь, она... спасет, как говорится, мир. Ну вот, видите, у кого-то свадьбы, у кого-то, я не знаю, какие-то там корпоративы, да, у кого-то что-то еще, да, у кого-то вот выпускные будут совсем скоро, да. Давайте вот, кстати, вот тут у нас попросили, поставьте, пожалуйста, песню «Басты», попросил у нас Артем. Ну, попросил, на, слушай.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Они сообщения прилетели, значит, там хит. Спасибо, что вы есть. Написала нам Алиса. Алиса также пишет: огромный привет всем, кто слушает радио Хит. Спасибо моему мужу, подарил мне сегодня колечко. Поздравляю вас с этим замечательной, как бы, даты, наверное, какой-то, да. Вот, привет моему парню Сашечке, люблю тебя, твоя киса. Вот, вот они сообщения к этому часу. Вы тоже можете прислать. Все обязательно зачитаю. Ну а пока смотрим и слушаем радио вместе.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол» профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, вечером будет плюс 20, в Оренбурге плюс 23, вечером будет плюс 19, в Ясном сейчас плюс 22 градуса, вечером ждите плюс 20, ну а в Кундыке, Медногорске плюс 22, вечером плюс 19, плюс 20. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В связи с введенными ограничениями в московском аэропорту Шереметьево было перенесено время вылета и посадки орских самолетов. Рейс Су-1060 из Москвы в Орск был перенесен с 10.40 на 13.10, время московское. Теперь в Орске самолет ожидают не в 15.10, а в 17.40, время местное. На данный момент в Шереметьево снято ограничение на прием и выпуск воздушных судов. В Оренбурге 67-летний мужчина сообщил об угоне автомобиля ВАЗ-2106. Полицейские задержали двух местных жителей 20 и 21 лет, которые, будучи пьяным, угнали незапертую машину без ключей, толкнув ее для запуска, и бросили в соседнем дворе. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы. Подозреваемым избрана подписка о невыезде. На фоне приостановки отдыха детей в Крыму организован вывоз детей из детского лагеря «Артек» к местам их постоянного проживания. Об этом сообщило Минпросвещение Российской Федерации. Ситуация находится на постоянном контроле ведомства. Для решения вопросов создан оперативный штаб, рассказали в ведомстве. В Минпросвещении отметили, что на всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности детей. На правах рекламы уже в эту субботу, 27 июня, на Реклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте, пользователь выпускной «Золотые паруса» для лиц старше 16 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

Ходьба помогает улучшить сердечно-сосудистую систему, укрепляет мышцы и кости, а также способствует снижению веса и улучшению настроения. А что еще повышает настроение? Конечно же, смотри радио. В новый час вступаем незамедлительно.

открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас,

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Давайте назвали три главных качества россиян. Первое качество, как бы три определения, которые разделяют всем, кто живет на территории России. Первое — это справедливость, которая для нас крайне важна, иногда может даже конфликтовать, в общем. Потом второе, что главное, это стойкость. И третье — это широта души. Вот как-то так, друзья. А еще, друзья, конечно, у нас дальше только лучшая музыка здесь на Радио Хит. Давайте будем дальше продолжать. Ну и, конечно, вот сообщение. А, сообщение еще прилетело. Вот. Передаем привет дочке, сестре, племяннице Дарье, которая находится в лагере Ивушка. Вот вам тоже огромный-огромный привет. Улетает дальше. Давайте вот песню послушаем. Какой-нибудь Бах-Ти. Да, вылетая я. А потом скутер Фуаем. В твоем ритме.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ.
4: Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
5: Было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем зачитывать все сообщения, которые прилетели. Привет, Женя, привет, Хит, привет, Орск, и привет моей подружечке Кристиночке, написал Илья. Дальше, привет, Орску, катаемся у вас, приехали совсем недавно из Новотроицка. Ну, катайтесь, катайтесь. И вот Софья написала. Передаем привет дочке, сестре, племяннице Дарье, которая находится в лагере Ивушка. Мы очень-очень скучаем. Да давайте не будем скучать, будем продолжать как бы смотреть и слушать радио вместе. Хорошие треки здесь специально на одной волне.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Цен всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзал.

0: Далее 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Огненные картины войны в память о 85-летии начала Великой Отечественной войны прошли по всей Оренбургской области, включая Бугуруслан, Адамовку и Гай. Партийцы, активисты и жители зажгли свечи в честь павших героев. Депутат Денис Окунев рассказал о своем прадеде, погибшем под Смоленском. Секретарь местного отделения партии Евгений Бугуцкий подчеркнул важность исторической памяти. Сотни свечей сложились в символы мужества и скорби, символизируя общую гордость и память. Правительство Оренбургской области провело совещание с органами управления РСЧС, дежурными службами и организациями региона. Обсудили усиление контроля наводных объектов и противопожарную безопасность. С начала 2026 года на водоемах области зарегистрировано 20 происшествий. Погибли 12 человек, включая троих несовершеннолетних. Спасены 12, из них 6 детей. За тот же период произошло 1527 техногенных пожаров, включая 580 случаев возгорания мусора. Погибли 53 человека, в том числе один ребенок. Травму получили 63, из них 6 детей. Спасли 183 человека, включая 38 детей. Муниципалитетам рекомендовано усилить меры по предотвращению гибели и травматизма, вести профилактическую работу с населением и информировать жителей через местные СМИ. Ненастье обрушилось на восток Москвы. В результате сильного ливня образовались подтопления на улицах 15, 16, Парковая, Хабаровская и других. Жители жалуются, что ливневки не справились с бурным потоком дождевых вод. Из-за этого подтоплены дворы, подземные пешеходные переходы. В ряде районов помимо ливня прошел еще и град. Столичный Дептранс заявил, что движение по нескольким улицам рядом с Сиреневым бульваром закрыто. На местах подтопления работают экстренные городские службы. На правах рекламы уже в эту субботу, 27 июня, на Иреклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте, пользователь выпускной «Золотые паруса» для лиц старше 16 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: зовут Женя Куликов, я тоже, как ты, в детстве, знаете, любил летом ездить на огород, но ненавидел полоть траву. Я тоже, как ты, когда мне нравилась еда, кидал ее под стол кошки. Мы все разные, нас объединяет еще кое-что. Мы все любим радиохита смотреть и слушать радио. Ну что ж, в новый час давайте вступим. Погнали, друзья.
1: Смотри радио.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это композиция Полины Гагариной. Спектакль окончен 2012 года. Давайте вспомним вместе здесь на Смотри Радио.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
5: Как было тепло.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: сообщение прилетело. Александр Никулин написал: а вы, ребята из Радио Хит, смотри, радио, можете завтра поздравить жительницу из города Оренбурга с 18-летием? Я могу в Макс отправить ей открытку с 18-летием. Да, обязательно поздравим, присылайте. Завтра, Александр, все обязательно зачитаем. Ну а пока, да и вообще, пишите нам в Макс и в Телеграм. Ну а пока смотрим и слушаем радио.
1: Ждем твои сообщения.
2: Пиши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.

0: где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок. Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну и поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, вечером будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 23, вечером будет плюс 19, плюс 20. В Ясном сейчас плюс 23, вечером будет плюс 20. А в Кундыке-Бедногорске плюс 22 сейчас, вечером будет плюс 18, плюс 19. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Ну что ж, вот Макс Мочалов пришел.
1: Добрый вечер, друзья.
0: Добрый вечер.
1: Да.
0: Как вы?
1: Отлично. Новая неделя началась. Новые возможности. Давай ими пользоваться.
0: Давайте пользоваться. С вами Макс Мочалов в течение всего вечера будет. Давай, пока.
1: До скорого.
0: Давай.

0: Урале 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На 246-м километре автодороги М5 «Урал» на подъезде к пункту пропуска «Орск» произошло ДТП с участием кроссовера «Хёндай Муфаса». По предварительной информации, водитель двигался по трассе во время неблагоприятных погодных условий. В какой-то момент автомобиль потерял управление, съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет по ходу движения. Судя по кадрам с места происшествия, машина получила серьезное механическое повреждение. К счастью, в аварии никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. В селе Козловка Бугурусланского района из-за паводка пострадали жилые дома. В населенном пункте около сотни строений, из них затопило 12. Спасатели МЧС работают на месте. Сотрудники 25-й пожарно-спасательной части и оперативная группа муниципалитета вывезли на лодках 12 человек, среди спасенных 5 детей. Всех пострадавших доставили в безопасное место. Обстановка остается на контроле экстренных служб. Кабмин поручил подготовить план мер по поддержке внутреннего рынка топлива. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. В правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжают держать на контроле. На правах рекламы уже в эту субботу, 27 июня, на Ириклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте. Пользователь «Выпускной Золотые паруса» для лиц старше 16 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.

Хорошенько поработали сегодня. Самое время, конечно же, хорошенько отдохнуть. Вместе с вами, друзья, здесь в эфире. Насладимся музыкой, общением и, конечно же, запомним этот вечер. Ну и вместе с вами не забываем двигаться в сторону ваших родных и близких, кому и следует написать сегодня ваши сообщения. Мы же вместе добавим в этот вечер глюкозу. Сергей Лазарев будет с Полиной Гагариной и Соней Фардер. Далее. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: «Технофаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: только что с этим помогли. И, конечно же, вы вместе с нами тоже делаете теплее атмосферу вокруг вас. Лучшая музыка здесь в эфире поможет. Ну, а мы вместе с вами этот вечер проведем под ритмы от группы «Гости из будущего» BTS и «Лолита» впереди. А прямо сейчас «Бомб Сиклер» и «Кейжа».
1: Смотри, Рэй.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский централ. Ветер северный.
1: Специальный гость. Диджей Игорь.

0: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы 250807.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Вместе с вами, Дмитрий Янко, двигаемся по этому дню и, конечно же, делаем вечер таким, чтобы вы точно сегодня успели все, что запланировали сегодня днем. Ну и, конечно же, вместе с нами не забывайте о том, что вечер нужен для того, чтобы вы расслабились, и музыка нам, конечно же, поможет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту в городе Орске плюс 24 градуса, ночью будет плюс 17, завтра днем плюс 22. В Ясном сейчас плюс 22 градуса, ночью будет плюс 15, завтра днем плюс 22 градуса. В Кумдыке-Медногорске плюс 24 сейчас, ночью будет плюс 14, завтра днем плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 21, ночью будет плюс 17 градусов, завтра днем плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Огненные картины войны в память о 85-летии начала Великой Отечественной войны прошли по всей Оренбургской области, включая Бугуруслан, Адамовку и Гай. Партийцы, активисты и жители зажгли свечи в честь павших героев. Депутат Денис Окунев рассказал о своем прадеде, погибшем под Смоленском. Секретарь местного отделения партии Евгений Бугуцкий подчеркнул важность исторической памяти. Сотни свечей сложились в символы мужества и скорби, символизируя общую гордость и память. Правительство Оренбургской области провело совещание с органами управления РСЧС, дежурными службами и организациями региона. Обсудили усиление контроля наводных объектов и противопожарную безопасность. С начала 2026 года на водоемах области зарегистрировано 20 происшествий. Погибли 12 человек, включая троих несовершеннолетних. Спасены 12, из них 6 детей. За тот же период произошло 1527 техногенных пожаров, включая 580 случаев возгорания мусора. Погибли 53 человека, в том числе один ребенок. Травму получили 63. Из них 6 детей. Спасли 183 человека, включая 38 детей. Муниципалитетам рекомендовано усилить меры по предотвращению гибели и травматизма, вести профилактическую работу с населением и информировать жителей через местные СМИ. Ненастье обрушилось на восток Москвы. В результате сильного ливня образовались подтопления на улицах 15, 16, Парковая, Хабаровская и других. Жители жалуются, что ливневки не справились с бурным потоком дождевых вод. Из-за этого подтоплены дворы, подземные пешеходные переходы. В ряде районов помимо ливня прошел еще и град. Столичный Дептранс заявил, что движение по нескольким улицам рядом с Сиреневым бульваром закрыто. На местах подтопления работают экстренные городские службы. На правах рекламы уже в эту субботу, 27 июня, на Иреклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте, пользователь выпускной «Золотые паруса» для лиц старше 16 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Все, что нужно для того, чтобы вечер стал уютнее и теплее, найдется здесь, в нашей музыкальной компании. Давайте, друзья, присоединяться к тому, что мы вместе с вами движемся в направлении того, чего вы действительно хотите от этого вечера. Получить общение, получить внимание и, конечно же, музыку. Все это найдется здесь в эфире, так что не сбиваемся с волны. На горизонте у нас будет Егор Крид и Артик Асти, Градусы и Арко и Пунктуал Нью-Эра. Далее.
2: Смотри.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324 824. О, Афина.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне.
4: Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей.
5: Или спрей от комаров и клещей «Москитол». Профессиональная защита всего за 85 рублей.
6: Успей купить по супер цене в милом доме.
7: Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Папе на работу, маме в магазин. А бабушка в Оренбург.
9: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
8: Алло, а можно такси к школе?
10: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30 16.30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 3537. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Наше вечернее приключение продолжается вместе с вами, и мы в этот понедельник делаем так, чтобы мы объединились здесь, вокруг лучшей музыки, и, конечно же, уютно провели этот вечерок. Для этого не сбивайтесь с волны и, конечно же, добавляйте еще громкости, ведь впереди будет у нас Рэй, Раса и Хьюгл далее в эфире.

0: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский Централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Как было тепло.
0: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Не только музыкой делимся с вами здесь в эфире, но еще и, конечно же, вашими эмоциями, которые можно передать вместе с нами на портале smotri.radio. Заглядывайте туда, рассказывайте, как проходит ваш вечерок, который мы непременно заполним теплом и, конечно же, энергией, которую дарит нам музыка. Так что не сбивайтесь с волны.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На 246-м километре автодороги М5 «Урал» на подъезде к пункту пропуска «Орск» произошло ДТП с участием кроссовера «Hyundai Mufasa». По предварительной информации, водитель двигался по трассе во время неблагоприятных погодных условий. В какой-то момент автомобиль потерял управление, съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет по ходу движения. Судя по кадрам с места происшествия, машина получила серьезное механическое повреждение. К счастью, в аварии никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. В селе Козловка Бугурусланского района из-за паводка пострадали жилые дома. В населенном пункте около сотни строений, из них затопило 12. Спасатели МЧС работают на месте. Сотрудники 25-й пожарно-спасательной части и оперативная группа муниципалитета вывезли на лодках 12 человек, среди спасенных 5 детей. Всех пострадавших доставили в безопасное место. Обстановка остается на контроле экстренных служб. Кабмин поручил подготовить план мер по поддержке внутреннего рынка топлива. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. В правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжают держать на контроле. На правах рекламы уже в эту субботу, 27 июня, на Ириклинском водохранилище состоится ежегодный выпускной бал «Золотые паруса» для учащихся Восточного Оренбуржья. Подробности ищите в социальной сети ВКонтакте, пользователь «Выпускной Золотые паруса» для лиц старше 16 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как?

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Все, что нужно для того, чтобы этот вечерок был уютным, найдется здесь в эфире «Смотри радио». Так что оставайся с нами и лови момент. А поможет «Елка», а также «Инфинити» и «Краш Адамс» уже далее. Слушаем.

для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

Растягиваем этот понедельник по максимуму, чтобы успеть отдохнуть и, конечно же, переключиться с рабочего настроения на то, что поможет нам сегодня не только отдохнуть, но и, конечно же, перезагрузить свои мысли. Помогает с этим, конечно же, музыка. Кангс присоединится, группа «Гости из будущего» впереди и Тиесто уже далее.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Хит, взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: своим любимым и родным ваши эмоции через наш портал smotri.radio. Мы же украшаем этот вечер и, конечно же, описываем его через ваши эмоции. И, конечно же, музыка помогает. На горизонте будет Pink, Costa La Costa и Lonely уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В городе Орске прямо сейчас плюс 22 градуса, ночью будет плюс 17. Завтра днем обещают нам синоптики плюс 22. В Ясном плюс 17, ночью будет плюс 15. Завтра днем плюс 22 градуса. В Кундыке и Медногорске сейчас плюс 21, ночью будет плюс 14. Завтра днем плюс 22 градуса. В Оренбурге в эту минуту плюс 19, ночью будет плюс 18. Завтра днем плюс 22 градуса. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее. 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем новый час, друзья, вместе с вами. И, конечно же, в ритме лучшей музыки помогаем вам активно вместе с нами наслаждаться моментом. Чтобы вечер был по-летнему жарким, не стесняйтесь делать чуточку громче. Конечно же, вместе с нами двигаться дальше, а поможет нам дискотека «Авария». А будут Иванушки Интернешнл и Шуз уже далее в эфире.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1 или звони по телефону Орске 21-19-04.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Это хит.

пирожков, его хит зацепило в эфире «Смотри радио». Мы вместе с вами этим вечером продолжаем двигаться вперед, и, конечно же, музыка нам помогает. И чтобы сегодня все запланированное успеть, давайте тоже будем чуточку активнее. Поможет нам Сергей Лазарев, будет группа «Винтаж», и «Камрад» уже далее слушаем.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: вечер, дополняем музыкой, конечно же, вашим общением. Передаю огромный привет своей любимой супруге Марининой Юлии Андреевне. От Анатолия сообщение прилетело. Наш любимый Ванечка Дмитриев, я, твоя Танюшка, передаем тебе привет. Александр Серов, передаю тебе привет, такое еще сообщение прилетело. И Лариса Васильевна из Оренбурга, ты самая лучшая мама на свете. Передаю тебе привет, от близкого прилетело. И привет всему Оренбургу, также в эфире. Ваши же послания также ожидаем на портале смотри.радио. И продолжаем вечер с музыкой от NRD One. Моя Мишель будет впереди, а Настя тоже.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол. Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 20, сегодня ночью будет плюс 18, завтра днем плюс 22 градуса. В эту минуту в Ясном плюс 20, ночью будет плюс 13 градусов, завтра днем плюс 22. В Мадыке-Медногорске прямо сейчас плюс 20 градусов, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 21. В Оренбурге за окном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
3: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 22 часа. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: 10 часов и 2 минуты на наших студийных, и этот вечер мы продолжаем вместе с вами украшать музыкой и делать его по-летнему теплым и уютным. Поможет с этим нам Аарон Чупа, будет Джиган, Нилетто и Лок Дог, Иракли и BTS уже далее.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама. Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Не забываем, друзья, что вечер у нас все-таки не бесконечный. Если вы чего-то еще не успели сделать сегодня, обязательно это сделайте, чтобы завтра чувствовать удовлетворение от того, что вы не зря прожили этот вечер. Мы же поможем музыкой, добавим ее в ваш вечер. Моя Мишель на горизонте, Боб Синглер и Кейжа и Пачули уже далее.

0: Реклама.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Хитс. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Не сомневаемся, друзья, что завтрашний день принесет нам море эмоций, ярких впечатлений. Ведь мы сегодня хорошенько тут отдыхаем и наслаждаемся моментом. Вы тоже давайте перезагрузитесь по полной, чтобы точно завтра все успеть. Мы же продолжим вечер с Егором Кридом и Артик и Асти, их карма далее. Также скоро о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио. Ты же.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Плюс 17 за окном в Орске. Сегодня ночью ожидается плюс 18. Завтра днем будет плюс 22. В Ясном сейчас плюс 17. Ночью будет плюс 16. Завтра днем плюс 22 градуса. В Кувандыке-Медногорске плюс 16. Ночью будет сегодня плюс 11. Завтра днем плюс 21 градус. В Оренбурге сейчас плюс 17. Ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 23. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Ярко, друзья, и весело провели с вами сегодняшний вечер. И, конечно же, согревали вас этой яркостью и лучшей музыкой, чтобы вы улыбались и наслаждались моментом. А он продолжается. Есть у нас еще время до завтрашнего дня. Ну и, конечно же, желаем вам самой доброй ночи, чтобы завтрашний день тоже был приятным во всех смыслах и отношениях. Мы же двигаемся дальше и с музыкой. С вами весь вечер. Сегодня был я, Макс Мочалов. До скорого. Пока-пока.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Далее 23 часа. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров Москитол для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей Москитол. Профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
1: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. Полночь. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Панорама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи.
1: Хит-клаб. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: дома.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

детка, я смотрю на тебя.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 800 1 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: Каждый.